0: Визит готов. Давайте сделаем в виде батла. Ильнас, вставай сюда.
1: Нет.
0: А сюда хочу вызвать Гайнадинова Самира.